0: Будучи женой, вы когда-нибудь думали, что все, что волнует вашего мужа, это секс? Робин МакКелви говорит, что та женщина, которая внимательна к своему мужу, поймет, что он хочет большего.
1: Он хочет взаимности. Он хочет, чтобы рядом всегда была та женщина, которая будет отвечать взаимностью на его проявление любви. Он не хочет, чтобы она была безразлична. Ему хочется, чтобы она старалась быть интересной и готовилась к их встрече. Он хочет жену, которая будет давать ему такие маленькие намеки, как «встретимся сегодня вечером». Настало время женщинам перестать быть недотрогами для своих мужей, перестать говорить о стыдливости, если речь идет о браке. Настало время поговорить об этом с нашими мужьями.
0: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами Александр и я, Дмитрий. Сегодня у нас состоится откровенный жизненный разговор об интимной близости мужа и жены. Вы готовы? Тогда оставайтесь с нами. Я хочу прочесть вам слова нашей сегодняшней гости. Она пишет: «Цветущий брак требует, чтобы уровень интимной близости был выше среднего. Если вы хотите, чтобы ваш брак расцветал, ваши интимные отношения должны быть выше средних». Ты согласен с этим?
2: Да, думаю, что да. Я думаю, она хочет сказать, что супруги, которые вместе растут во Христе, которые вместе строят жизнь, у которых налажено общение как словесное, так и эмоциональное, также будут иметь хорошую интимную связь. Это не значит, что вам не надо будет вносить некоторые изменения. Это не значит, что вам не придется переживать разные времена. У вас могут возникнуть проблемы со здоровьем, которые лишат вас возможности для интимной близости в браке.
0: И не всякий раз вы будете в восторге от вашей близости, да?
2: Да, вы не всегда будете попадать в яблочко. Иногда вы будете где-то рядом.
0: Да.
2: А временами и в яблочко.
0: Да.
2: У нас в гостях человек, который кое-что об этом знает, потому что у нее 10 детей. Она замужем уже 25 лет. Они с мужем частые гости на семейных конференциях. Робин МакКелви, добро пожаловать снова к нам в студию.
1: Спасибо за приглашение.
0: Вы выступаете в защиту близости выше средней в браке, да?
1: Все верно. А еще я предлагаю перенести это понятие и на другие отношения. Даже ваши отношения с Небесным Отцом, если хотите, чтобы они процветали. Это потребует от вас не просто какой-то степени близости. Это потребует от вас, чтобы вы сняли свою защиту. Это потребует от нас быть нагими и не стыдиться. Поэтому, чтобы иметь хорошие, прекрасные отношения, между людьми должна быть близость выше средней. Это то, за что вы должны бороться.
0: И в супружеских отношениях интимная близость – это всего лишь один аспект.
1: Один аспект этой близости. Один аспект. Но я хочу напомнить, что у нас есть враг, который хочет погасить любой свет, который мы проливаем для Христа.
2: Он хочет загасить нашу искру.
1: И сделать это так, что она больше не зажглась никогда. Так что же он делает? Он целится в самые уязвимые места – а самое уязвимое место в супружеских отношениях – это самые интимные отношения, которые у вас только могут быть. А такими отношениями, по моему мнению, являются сексуальные отношения.
2: Это говорит человек, написавший книгу «СОС. Меня тошнит от секса».
1: Да.
2: Вы говорите, что почти 80% замужних женщин готовы признаться, что их тошнит от секса?
1: Скажу так. Это 80% тех женщин, с которыми разговаривала я лично. А я разговаривала со многими. Я люблю разговаривать и не люблю поверхностных разговоров. Легко спросить, как дела, и получить ответ нормально. Нет. Я хочу знать, как обстоят дела в ваших отношениях с мужем. А потому я спрошу вас, а вы с мужем занимаетесь сексом?
0: Вы так и спрашиваете?
1: Да. И у меня нет с этим проблем. Потому что я хочу, чтобы мы уходили от поверхностных отношений.
2: Но мы видим, что этот мир использует секс в разных его извращенных формах. В телевизоре, телефонах и планшетах для нашего развлечения.
1: Он повсюду.
2: Порнография, она повсюду. Она отравляет наших детей.
1: Да.
2: И их отношение к сексу. Поэтому я согласен с вами. Мне нравятся слова доктора Ховарда Хендрикса, которого вы цитировали ранее. «Мы не должны стыдиться обсуждать то, что Бог не стыдился создать».
1: Аминь.
2: Бог сказал, что это очень хорошо. Он сотворил мужчину и женщину.
1: Да.
2: Робин, вы написали эту книгу, чтобы перепрограммировать мышление женщин используя отрывки из Писания.
1: Верно.
2: Какая глава этой книги напоминает короткое изучение Писания, которое поможет женщинам сформировать библейский взгляд на интимную сторону их супружеской жизни?
1: Я скажу еще. Чтобы сформировать библейский взгляд, вы должны быть способны искоренить мирской взгляд, который вам навязывали. В конце каждой главы у меня есть раздел для записи своих мыслей и библейских стихов. Там вы можете записать воспоминания о своем первом опыте до брака в отношении секса. Когда вы впервые услышали об этом? Что вы почувствовали, когда впервые услышали? Это важно, потому что если вы услышали об этом от любящего человека, и знание о сексе не вызвало у вас отвращения на будущее, то это прекрасно. Это значит, что, вероятно, вам был дан библейский взгляд на интимные отношения. Но если вам преподнесли это как нечто грязное и противное, то значит, вас заставили посмотреть на сексуальные отношения в свете греха. От того, как нам преподнесли впервые эту информацию, будет зависеть то, как мы будем относиться к этим отношениям. Все мы являемся мишенью врага наших душ, потому что он хочет уничтожить нас, свет Христов. И помните, как я уже говорила, ваши отношения с мужем прославляют Бога и говорят о нем.
2: А когда сформировался ваш взгляд на сексуальные отношения? Когда вы еще не были замужем или были уже в браке? Когда у вас сформировалось ваше отношение к сексу, не основанное на взглядах этого мира?
1: Это произошло, когда я была еще не замужем. Я тогда осознала, что нуждаюсь во Христе. Пришла к нему и сказала: «Если я увижу в твоем слове, что должна что-то сделать или изменить в себе, я сделаю это». Я не хотела, чтобы кто-то мне что-то говорил, потому что все, что мне говорили до этого, казалось мне ложью. Я стала регулярно погружаться в Божье Слово, вооружившись симфонией, ручкой и бумагой. Если я не понимала какое-то слово, я находила его и читала все определения, которые могла найти.
0: Круто.
1: Вы должны гореть страстью, а я хотела знать истину, потому что не могла жить без Бога.
0: Так вам помогло Божье Слово начать изменять свое представление о сексуальности?
1: Совершенно верно. Обо всем. Обо всем. О жизни, о сексуальности, о мужчинах. Божье Слово изменило меня.
0: То есть вы начали жить супружеской жизнью со здоровым взглядом на благочестивую сексуальность?
1: Нет, моя супружеская жизнь началась с абсолютного страха перед этим. Скажу так, нашу первую брачную ночь не увенчал секс, потому что я была очень напугана. И этот благочестивый мужчина, которого дал мне Бог, сказал: «Не переживай об этом, у нас еще вся жизнь впереди». И потому что у нас 10 детей... можно легко понять, что у нас в итоге все получилось.
2: Я читаю оглавление вашей книги и понимаю, что вы прошли долгий путь. Одна из глав называется «Спасите нашу чувственность».
1: Да.
2: Вы даже говорите в своей книге, что чувственность – это божественный дар.
1: Да.
2: Она дана нам и нашим мужьям Богом.
1: Все верно.
2: Ничего себе! Вы прошли большой путь.
1: Да. Я хочу еще сказать, что моя мама и бабушка говорили мне о сексе такие вещи, которые я запомнила навсегда. Например, моя мама говорила: «Я как подушка для твоего папы». Казалось, что секс был удовольствием только для него, но не для нее. Я хочу сказать, что чувственность и интимная близость разжигают страсть к сексу не у вашего мужа, а вашу страсть. Если вы заходите в спальню с радостным предвкушением интимной близости с ним, если вы добавите к этому прикосновение, изюминку и веселье, как это отразится на вас? Это время станет для вас радостным и веселым. Я уверена, что именно таким его сотворил Бог.
0: Но вы понимаете, что многие женщины вам на это скажут: «У меня ноль интереса к тому, что вы только что описали».
1: Да, потому что неверная информация нанесла им глубокие раны. Настало время избавиться от всего этого. Единственный способ, как мы можем узнать истину, о которой говорится в этой книге, это пересмотреть те взгляды, за которые мы так долго держались.
2: А еще... их ранил грех.
1: Конечно.
2: Потому что мужчины причиняли им боль.
0: Против них согрешили.
1: Я скажу больше. Многие женщины испытывают эту боль и от мужчин, с которыми они состоят в браке.
2: Да,
0: согласен.
1: Некоторые женщины думают, что это никогда не изменится. Но я скажу прямо. Если вы пустите Бога разобраться, то у него это не займет много времени.
0: Но женщина скажет: «Я пытаюсь думать о сексе по-другому, но чувствую я себя все так же. Я читала книги и пыталась настроить себя. Я хотела сделать сегодняшний вечер по-настоящему особенным, но мои чувства меня подводят».
1: Да, но разве всегда ваши действия должны быть следствием ваших чувств? Иногда мы просто должны делать то, что должны, потому что это будет правильно.
0: Вы говорите, что мы должны притворяться?
1: Нет, я говорю, что мы должны делать то, что правильно. Каждое утро мы встаем и принимаем душ, потому что мы не хотим, чтобы от нас плохо пахло. Мы делаем это, потому что это правильно. Неважно, хочется вам это или нет. То же самое касается и интимной близости. Мы должны к ней подготовиться. Самая большая наша проблема в том, что мы никак не готовимся к ней. Я не говорю о свечах в спальне. Подготовка к интиму начинается в наших головах. Вы настраиваете себя по-другому, думая об этом. Чтобы по-другому начать воспринимать эту близость, вы должны открыть слово, потому что Божье слово – истина. Вы открываете Божье слово и видите в нем, что близость сотворил Бог. Начните читать песню песней. А затем я дам вам возможность описать тело вашего мужа такими словами, какие вы любите. Именно это сделал Соломон. Он описал тело своей невесты при помощи тех вещей, которые он любил.
0: К сожалению, наше время уже подошло к концу. И хотя нам и не хочется, но надо прощаться. Робин, спасибо, что вы были у нас в гостях. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. До новой встречи. Пусть Господь благословит ваши семьи.

0: Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.